0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте музыку.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышенное и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Наше. Любимое из прошлого.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Почему западные политики испугались хрущевской кузькиной матери? Легендарную фразу Никиты Сергеевича Хрущева «Я вам покажу кузькину мать» на Ассамблее Организации Объединенных Наций перевели буквально «Кузьма's mother». Смысл фразы был совершенно непонятен, и из этого угроза приобрела зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб из арсенала СССР.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: назад. 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В 1610 году правительство семи боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. В 1887 году открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8 951 346 50 72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923 663 103 и 2.
8: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Гвоздь программы. Ко Всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни. И это произвело сенсацию. С тех пор в язык прочно вошло выражение «сделаться гвоздем программы». Смысл прост. История одной фразы.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
3: Русский хит.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.

Музыка жизни.

огонь. Здесь в грусть, в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слава, не фейк. Вверх по тропе, к местам силы. Испытай себя, когда страх настиг. Когда усталость, а мы на злое по склону. А что нам? На штурм достичь бы вершин. Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, раздесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

стих череп крови, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышенное и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Почему западные политики испугались хрущевской кузькиной матери? Легендарную фразу Никиты Сергеевича Хрущева «Я вам покажу кузькину мать» на Ассамблее Организации Объединенных Наций перевели буквально «Кузьма's mother». Смысл фразы был совершенно непонятен, и из этого угроза приобрела зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб из арсенала СССР.
2: Смысл прост. История одной фразы.

что нам казались нежным сном. Поверь, но больше никогда не будем счастливы вдвоем. Мы вдвоем.

0: назад. 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В 1610 году правительство семи боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. В 1887 году открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8 951 346 50 72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923 663 103 и 2.
8: Музыка для тех.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Гвоздь программы. Ко Всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни. И это произвело сенсацию. С тех пор в язык прочно вошло выражение «сделаться гвоздем программы». Смысл прост. История одной фразы.
2: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
3: Русский хит.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Почему западные политики испугались хрущевской кузькиной матери? Легендарную фразу Никиты Сергеевича Хрущева «Я вам покажу кузькину мать» на Ассамблее Организации Объединенных Наций перевели буквально «Кузьма's mother». Смысл фразы был совершенно непонятен, и из этого угроза приобрела зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб из арсенала СССР.
2: Смысл прост. История одной фразы.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался,

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. С вами Дима Казанцев. Пусть день будет продуктивным и удачным. Всем легкого настроения. Очень скоро вернусь с новостями.
2: Лучше.

0: От знакомых мелодий к информации. Оказывается, искусственный интеллект со временем может превзойти разум человека. Это мнение высказал эксперт в области международного управления ИИ Сэм Доулс, передает РИА Новости. Специалист отметил, выход нейросетей из-под контроля человечества – большой риск, к которому правительство и компании должны отнестись серьезно. Эксперт рассказал, что сейчас поступают тревожные сообщения от западных и китайских компаний, которые занимаются разработкой передовых технологий в области ИИ, о том, что искусственный интеллект на этапе тестирования пытается обмануть систему, чтобы его не отключили. При этом Сэм Доулс призвал не слишком сильно фантазировать о воплощении сюжетов, известных научно-фантастических антиутопий о будущем. Хочется верить в последнее утверждение.
1: Этот день тому назад.
2: 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В 1610 году правительство семи боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. В 1887 году открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Новинка
9: этой недели.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

0: У меня проснулся нездоровый аппетит, который обычно приходит во время еды. Надо бы поесть. Тут кое-что интересное узнал. Оказывается, в Японии принято громко чавкать во время еды, особенно при поедании супов и лапши. Так японцы демонстрируют окружающим, насколько им понравилось угощение. Приятного аппетита тем, кто сейчас ест.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чимальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
3: Реклама.
2: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: музыке только гармония есть. А сейчас поговорим о взаимоотношениях. Ни для кого не секрет, что даже в самых теплых отношениях рано или поздно наступает состояние пресыщенности. Года эдак через 3, иногда раньше. А вот как с этим бороться, каждый для себя ответит самостоятельно. Будем искать выходы из подобных обстоятельств под хиты на любимой волне.
1: Наша любимая из прошлого.

0: Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект «8 сентября» и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио «Алтай-ФМ».
2: Девочка

0: На календаре очередной день, который так или иначе похож на день сурка. Хотя жизнь каждого из нас уже, наверное, пройденная кем-то траектория. Поэтому стоит относиться проще к себе и к окружающим. И перестать критиковать все и вся. Начнем менять этот мир с себя. Если увидите, что кто-то почем зря сигналит за рулем в дорожных пробках, не берите с такого человека пример. Он просто выпускает пар.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Чимали час дня.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Музыка на паузе, поэтому расскажу о долгоиграющем тренде, о тренерах личностного роста. Известный актер Мэттью МакКонахи стал инфо-цыганом, открыв курсы по самосовершенствованию. Он раздает банальные советы за каких-то 4500 долларов. Актер предлагает просто бросить работу и начать зарабатывать миллионы. Поклонники

От музыкальных ритмов к размышлениям. Столько отвлекающих моментов вокруг. Спам, поиски необходимых документов и ключей. Пустые разговоры ни о чем. Многое в этом мире отвлекает себя от важного. Кстати, за всю свою жизнь человек примерно год тратит на поиски ключей, документов и других вещей. Берегите время. Пусть у каждой вещи будет свое место.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

от музыки к мыслям вслух. Идешь часто куда-то, крутишь ногами земной шарик и забываешь о своих мечтах. Ведь жизнь проходит, пока мы строим планы и ставим цели. Живите спонтанно, позволяйте себе отвлекаться на любимые занятия. Только помните, что жизнь становится интереснее, когда все зависит в первую очередь от тебя.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Стремительный бег современной жизни, помноженный на высокую скорость рабочего дня, все равно еще далек от скорости звука. Но к этому мы приближаемся. Замедляться. Вот что важно. Отвлекитесь, например, на прием пищи, если еще не обедали. Сделайте паузу. И громче приемник, настроенный на любимую волну.
1: Русский хит.
2: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три.

Музыка снова на стоп, а тем временем ученые раскрыли целебный эффект от регулярного употребления яблок. В этом фрукте содержится много полезных веществ. Эксперты из Университета Пенсильвании обнаружили в составе яблок вещества, позволяющие избавиться от лишнего веса и уменьшить риск появления деменции или болезни Альцгеймера. Кроме того, яблоки уменьшают риск развития диабета второго типа. Тут главное, наверное, не переедать. Даже такие ценные фрукты, как яблоки.

От привычных мелодий к свету и знаниям. Вспоминаю школьный курс физики, когда мы узнали, что свет одновременно ведет себя как волна и частица. Корпускулярно-волновой дуализм не покидает мысли даже после окончания школы. Есть еще один интересный факт. Белый свет – это совокупность 7 цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Белый свет раскладывается на другие цвета при прохождении через оптическую призму.

0: Даргона.
1: Трудовые эстафеты продолжаются. В этом марафоне жизни не хочется довольствоваться исключительно работой. Есть большое желание размять организм здорового человека, чтобы этого самого здоровья прибавилось. Ну а любимые хиты на привычной волне в помощь.

0: тому назад. 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В 1610 году правительство семи боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. В 1887 году открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Почему-то прямо сейчас вспомнил заветы Стива Джобса, который рекомендовал оставаться голодными и безрассудными. Как известно, сытый голодного не вразумит, а если это мотивирован на успех, то интеллектуальный голод выведет себя на правильный путь. Добавим сюда уже очень скоро музыку, и будет вообще хорошо.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Время пролетает незаметно, а когда ты ничего не ждешь, ставьте цели и делайте все для их достижения, и тогда секундная стрелка замедлит свой бег. Это словно ждешь праздника, а он не торопится наступать, и ты считаешь часы до его наступления. У каждого свои лайфхаки для замедления времени под любимые ритмы на самой душевной волне.
1: Русский хит.

0: Время снова пролетело. С вами был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. Как всегда, было легко и душевно. Эфир продолжат мои коллеги. Всем добра и до скорого.
1: Ради радио на все.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чемале 15 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чемальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышено и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
4: Реклама.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Самая актуальная музыка. Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих.

0: спускали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Чимали, 16 часов.
1: Музыка из России.
2: Это не шутка.
3: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: этот день тому назад.
1: 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В 1610 году правительство семи боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. В 1887 году открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: Чимали 16 часов 30 минут. Прогноз погоды. В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чимальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышенное и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
0: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
0: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 1 октября. В четверг в Чимальском районе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха плюс 3, плюс 5, днем до плюс 12. Атмосферное давление повышенное и составит 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Новинка этой недели.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь?» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: В Чимале 19 часов.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Служба новостей. Новости, о которых говорят.
3: В студии Евгений Кулаков, в эфире новости.
4: О главном.
3: В целях обеспечения безопасности на территории Чимальского района введены следующие ограничительные меры. Запрет на проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий на открытом воздухе с участием несовершеннолетних. Рекомендовано родителям, законным представителям обеспечить доставку детей в образовательные организации и обратно личным транспортом, либо организованным школьным транспортом. Рекомендовано родителям, законным представителям исключить самостоятельное передвижение детей к местам учебы и обратно в темное время суток и утренние часы в период с 8 вечера до 8 утра, до особого распоряжения администрации Чимальского района. Рекомендовать жителям и гостям Чимальского района воздержаться от посещения лесных массивов для сбора дикоросов.
4: О жизни.
3: С 1 октября в Чимальском районе стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписано 28 сентября главой Чимальского района Айдаром Елековым.
4: О насущном.
3: Выплата за достоверную информацию о нетрезвом водителе в Республике Алтай увеличена вдвое, до 10 тысяч рублей. Если вы заметили за рулем человека в состоянии опьянения, позвоните по номеру 102 или 112. Опишите оператору автомобиль и укажите его координаты. Чтобы получить выплату, обратитесь лично в Республиканский комитет ГО и ЧС. Не проходите мимо. Возможно, именно ваш звонок предотвратит трагедию. О погоде после рекламы.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Прогноз погоды.
3: В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
8: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
3: Это были новости. Евгений Кулаков, служба информации.
2: Служба новостей. У нас есть новости.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.
6: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: студии Евгений Кулаков, в эфире новости.
1: О главном.
0: В целях обеспечения безопасности на территории Чемыльского района введены следующие ограничительные меры. Запрет на проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий на открытом воздухе с участием несовершеннолетних. Рекомендовано родителям, законным представителям обеспечить доставку детей в образовательные организации и обратно личным транспортом, либо организованным школьным транспортом. Рекомендовано родителям, законным представителям исключить самостоятельное передвижение детей к местам учебы и обратно в темное время суток и утренние часы в период с 8 вечера до 8 утра, до особого распоряжения администрации Чемальского района. Рекомендовать жителям и гостям Чемальского района воздержаться от посещения лесных массивов для сбора дикоросов.
1: О жизни.
0: С 1 октября в Чемальском районе стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписано 28 сентября главой Чемальского района Айдаром Елековым.
1: О насущном.
0: Выплата за достоверную информацию о нетрезвом водителе в Республике Алтай увеличена вдвое, до 10 тысяч рублей. Если вы заметили за рулем человека в состоянии опьянения, позвоните по номеру 102 или 112. Опишите оператору автомобиль и укажите его координаты. Чтобы получить выплату, обратитесь лично в Республиканский комитет ГО и ЧС. Не проходите мимо. Возможно, именно ваш звонок предотвратит трагедию. О погоде после рекламы.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Прогноз погоды.
0: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
0: Это были новости. Евгений Кулаков, служба информации.
5: Служба новостей. У нас есть новости.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка этой недели.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.
8: Утро украл нашу ночь. Так хочется поставить время на паузу. Я не прочь, обесточь меня, чтобы мы проснулись новыми, свежими, самыми. Ты волна, я матрос, и между нами эта глубина. Я отыщу тебя по запаху твоих волос.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

у нас не крутые. На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка из России.
6: Это не шутка.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: стою на твоем берегу.
1: Лучшие инструментальные хиты.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован 792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационной.

информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

конце дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

0: тебя съем.
1: Слушайте свежее.
2: Привет, Алтай! Это проект «8 сентября» и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио «Алтай-ФМ».
3: Девочка простая.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Слушайте свежее.

Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: три часа.
1: Алтай.
2: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Самая актуальная музыка.
1: Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
2: Музыка в

0: 6 часов. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы. Вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы. В пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы. Не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.

0: этот день тому назад.
1: 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограмма «Взгляд».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: новинка этой недели.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь?» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. «После дождичка в четверг». Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, богу грома и молнии, днем которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, поэтому о несбыточном стали говорить как о случившемся после дождичка в четверг.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Слушайте музыку.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать, как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: любовные. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы, вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы, в пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы. Не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.
2: Радио-гороскоп.
3: Русский хит.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайся на полную.